0: горбану нукулаги рот, семент джоста пата тайны, кабата леуни ула, перью мантали матестура в радюрку посельчика ула батит.
1: Кака, тимла этини тачайна? Аба хамрэй мантали ма дипзоти адвар энд сапплайерс хуля ни кака?
2: Хазур, яхан семент, род, пайк, флай, часта, таса, нирман, самадхи, сампуна, саман, хостел, мулья ма файн ча. Сатай, дуани ку бивастха пани гари еку ча. Удайпур, гайда чап, семент, ра, пасупати, ранг ку адикрит бикрита, кати, кила, ранг, роган ка, саман хару, екай тхау ма файн ча.
3: Пропайтар, бинот, срешта. Сампарк номер 98-45-42. Говинда, срешта. Сампарк номер 98-45-42. Рас 048-543-385. Шри Дипжоти Hardware and Suppliers, Манхали Нагарпалика, Хадбари, Рамечхап.
4: Вау, айна, изо гарма зада пистей самок. Аз офисма айот пистей самок са. Ети дехере гар офиску лаги чайн декорисан го саман зайн, койде ляйо ни? Ани каа бата ляйо?
5: Каа бата уну ни? Амре Манхали ек Коттарбуд нозик ирайко Бирганс Фурнисинг and Supplies бата ляйко ни? Тихан то, гор, офис ку лаги пайни, декорисан ку сам, пурна самаги хару. Кат, истилка, фурнитур, пластика, бахара хару, екки тхама пайни чани. Байга дхере на бану, бани сабде чай на. Тихи зау, афула авасек пани саман, чанни чани ляу.
4: Проприетер Санжит Малла Тхакури, сампарка номер 98-45-73-65. Бирганс Фурнисинг and Supplies, Манхали Нагарпалика ек Коттарбуд Рамечхап.
6: Хе, мата, миру чорлай ки рук лагио лагио. Жарфу гарир нико пардину паре, мата.
7: Хернус, поилако жасто, жарфу гарни жамана гай сакио. Рук пата лауна, сафал опачар гарна, ма кахан хои на, жилла аспатал, рамесап жану парча.
6: Жилла аспатал, рамесап, чева субидак косто сакунни.
7: Тесо бхай, дхян дияра шунни.
8: Дакшя, анубхави, бисесагья чикитсак бата сафал опачар. Акасмик прасути жанне шаллекрия сева. Хат жодни, хускеко, бханчиеко опачар сева. Акасамманди жанч татха опачар сева. Дат татха мук Манди, жанч татха упачар сева, USD, Video X-ray сева, новозат сису ко саманне татха жатил упачар, новозат сису сияхар кокше ко сувида, оттятуник утча правиди ко бхаван татха аузар упакалан хару бата сева, ICU ра вентилятор сахит ко сева, ра оксижан утпадан гарне оксижан плант татха PCR сахит ко проек сала жаста сувида.
7: Шунну бхая та.
6: Мазале шуне, аба бирами лиера жилла аспатал Рамечхап тира пуде.
9: Жилла аспатал Рамечхап, фон номер 048-40-014. Пайса на лагне тул-фри номер 1660-54-114. Вебсайт rameshaphospital.bagmati.gov.np.
10: Ке тапай кобзет, пайлс, фисер, тата фистула жаста самасья бата пирит унонча?
11: Ке тапай ла диста баста рагат ауне, ва диста гхар бата масу байра нисканы жаста самасья чан?
10: Еди тапай эста самасья бата пирит унонча ване, турунтай айрубед аспатал Манхали ма сампарка гарн хос.
11: Еста самасья арука лаги айрубед аспатал Манхали ле Катманду бата бисисага чикисак болай, чар судра биди двара упачар гарде айко ча.
10: Бистрид жанкари ко лаги айрубед татха вайкалпик чикисалай Манхали аспатал Пурано Бхаван Манхали Рамечхап.
11: Сампарка номер
12: 048-543-143-22. Тиреко сампуна премиум фирта. Сурья Джоти сахи план.
13: Сурья Джоти лайф иншуранс. Живан ко лаги.
14: Шриман Пардес гоека бела, топайлай чимеки, афанта, сати вай бата, гарма босна, хидул гарна, афтеро уне кисимко бивхарта бхаеко чайна.
15: Лекхера, болера, исара гарера, санкет ва чинхоко мадхьям бата, самажик санжал, атва ару кунай пани кисимле, Шриман Пардесма бхаека махилако, бектигат чаритра, आचरण नैतिकता वा ख्यातिलाई होच्याउनु दण्डनीय अपराध हो।
14: महिलाको शरीर बारे घृणा पैदा हुने, होच्याउने, चरित्र हत्या हुने कुनै पनि कार्यलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 ले दण्डनीय मानेको छ।
15: यस्ता कुनै पनि कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद वा 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। दुर्व्यवहार र सामाजिक लाञ्छनाको विरुद्ध आजै बोलौं।
2: थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तो सुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा
16: आप्रवासी स्रोत केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको कोठा नम्बर 9 मन्थली, सम्पर्क नम्बर 0485403998, 0485403998।
2: नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेलबेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी
16: मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा सैदुङ गाउँपालिका, खानादेवी गाउँपालिका, गोकुलगुङ्गा गाउँपालिका, उमाकुण्डा गाउँपालिका र लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको संयुक्त पहल।